Изберите нови Samsung Galaxy A7030 256 гигабайтов или Galaxy S26 Ultra 256 гигабайтов и прихраните до 732 евро. Чака вас привлачно дарило. 2 лети наручнине по енотни цени тер 3 месеца безплатного заварования. С Galaxy Z Fold 8 пакар 12 месяцев безплатного заварования. Обищите нас у накупованном центру Planet Tuš Celje. С Germobil, пооблащенный продавец Telekoma Slovenije.